0: Tá cagado, tu se tá cagado.
1: Победы и Тисанама. Арена. Арена. Правицерногорский спортский радио.

Най-актуални хитови данашница. На едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.